дому иду. Не рада старику, просторы скоренько забиваешь. На утренней заре по ветерку.

меньше скитинская я душа, не властью надвредить Снегурке. Послушай, для девушки прислушайся.